0: Добрый вечер, дорогие братья и сестры, дорогие радиослушатели.
1: Лавакар, дорогие братья и мас, дорогие радиоклосители.
0: Сегодня я заменю пастора Василия.
1: Шурен Бурс, Василий Вета.
0: Верю, что все в руках Божьих.
1: Тицу из Сидеус в руках.
0: Сегодня как раз был в Риге и решил заехать на радио послужить.
1: Шурен Каррис Берига, он думает, и брокшит радио колбот.
0: И очень рад, что такая возможность есть.
1: Я сам прецис, что ADS пойдут.
0: Я молился сегодня и говорил: Господь, что нужно сегодня говорить?
1: Он слудзу, он думает, что шоден явно.
0: Это очень важно, чтобы Господь давал какие-то свои мысли, свои слова.
1: Он же сварей говорит, дома с накнута кунга.
0: И я хочу рассказать вам, недавно мне приснилось два сна.
1: Он грибу истанстит, ман несен дивс сапнус редзею.
0: Я иногда вижу сны и... Ну, бывают разные сны, конечно.
1: Даже грейзес, разу сапнюс, протамс, даже ады сапнир.
0: Ну, некоторые.

0: Рит, знаешь ли ты, что в Библии есть такие места Писания?
1: Un jautā, vai zini, ka Bībelē ir tādas rakstu vietas?
0: В которых не вложена победа.
1: Kuros nav ielikta uzvara.
0: И если ты будешь постоянно фокусироваться на них,
1: Un ja tu pastāvīgi uz tām fokusēji savu uzmanību,
0: ты не можешь побеждать с этим.
1: Tu nevar to uzvarēt.
0: И цитирует мне текст из Библии.
1: Un citē man rakstu vietu no Bībeles.
0: И вот это место Писания.
1: Šī rakstu vieta.
0: Все мы много согрешаем.
1: Visi mēs daudzkārtīgi grēkojam.
0: И вот этот голос мне спрашивает. Это Слово Божье.
1: Un šī balss man jautā, tas ir Dieva vārds?
0: Я говорю, да, это Иаков сказал.
1: Es saku, jā, ka Jākabs to saka.
0: И он говорит, если ты, ну, только да, такое будешь обращать внимание,
1: Ja tu, viņš man saka, ja tu uz to visu laiku pievērsīs uzmanību.
0: Будешь это цитировать постоянно.
1: To citēsi.
0: Думать об этом.
1: Domās par to.
0: Ты всегда будешь грешить.
1: Tad tu tā arī darīsi.
0: Потому что ты это только и видишь там.
1: Jo tur, tu tikai to arī redzi.
0: И он говорит дальше.
1: Viņš runā tālāk.
0: А вот другое место писания.
1: Bet cita rakstu vieta.
0: И цитирует послание к римлянам.
1: Un no romiešiem citē rakstu vietu.
0: Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем?
1: Mēs esam miruši grēkam, kā lai mēs dzīvojam grēkā.
0: И говорит, если вот на этом месте писания будешь обращать внимание,
1: un viņš saka, ja tu šai rakstu vietai pievērsīs uzmanību,
0: то ты будешь побеждать.
1: Tad tu sāksi uzvarēt.
0: Потому что есть разница между этими текстами.
1: Jo ir starpība starp šiem tekstiem.
0: В одном тексте показана та реальность, в которой мы живем.
1: Pirmajā tekstā ir parādīts tā realitāte, kurā mēs dzīvojam.
0: А в другом тексте показан Христос.
1: Bet otrajā tekstā parādīts Kristus.
0: Как он за тебя умер.
1: Kā viņš par tevi ir miris.
0: И как ты вместе с ним умер.
1: Un kā tu ar viņu esi miris.
0: И ты висел на кресте.
1: Un tu karājies pie krusta.
0: Апостол Павел написал, я сораспялся Христу.
1: Pāvils saka, es esmu krustā līdzi sists ar Kristu.
0: Вот, я просыпаюсь.
1: Un es pamostos.
0: Ну, у меня есть привычка, если что-то приснилось, записать на диктофон.
1: Un man ir paradums, ja man kaut kas ir sapņos radies, es to pierakstu diktofonā.
0: Смотрю на часы 5 утра.
1: Skatos pulkstenī 5 no rīta.
0: Ну, думаю, надо еще немножко полежать, поспать.
1: Es domāju, nu, pagulēšu vēl nedaudz.
0: Только закрыл глаза, заснул второй сон.
1: Tikko aizmigu atkal otrs sapnis.
0: Фактически продолжение сна.
1: Практически это был турпинаемс.
0: То есть опять этот же голос со мной разговаривает.
1: Откал ши балс руна.
0: И говорит, смотри, что могут делать проповедники.
1: Он сказал, что вар дарит слуденатай.
0: Они могут взять из Нового Завета.
1: Они вар понимают, но я у нас дарибас.
0: Места Писания.
1: Ракшту ветас.
0: И говорить, и говорить, и говорить.
1: Он рунат, он рунат, он рунат.
0: Но победы не будет.
1: Он узварас не будет.
0: И говорит место Писания.
1: Он сака.
0: Иди и впредь не греши.
1: Эй, он вайс не греко.
0: И говорит мне, это Новый Завет. Я во сне говорю, это слова Христа. И он говорит, если только это будешь проповедовать,
1: я тут только это слуденас.
0: Люди не смогут не грешить.
1: Un cilvēki nespēs negrēkot.
0: Потому что просто сказать человеку, иди и не греши.
1: Jo vienkārši pateikt cilvēkam, ej un negrēko.
0: И не дать ему способ, как не грешить.
1: Un nedot viņam šo ceļu parādīt, kā negrēkot.
0: Если его не научить.
1: Ja viņu nemācīt.
0: Но дать только заповедь.
1: Bet iedot tikai bausli.
0: И требовать от него.
1: Un prasīt to.
0: Иди и не греши.
1: Ej un negrēko.
0: Он пойдет и будет грешить.
1: Viņš ies, bet tomēr grēkos.
0: И во сне он мне говорит дальше.
1: Un tālāk sapnē viņš turpina.
0: Говорит, а вот другое место писания.
1: Un cita rakstu vieta.
0: И цитирует точно место писания.
1: Un nocitē rakstu vietu.
0: Почитайте себя мертвыми для греха, живыми для Бога во Христе Иисусе.
1: Tādēļ esiet miruši grēkam, bet esat dzīvi darīt Kristu Jēzu.
0: И говорит, если это проповедовать,
1: ja to sludināt,
0: то человек будет видеть не только заповедь,
1: Un cilvēks redzēs ne tikai bausli,
0: no būdīt vidīt Hristā,
1: bet redzēs Kristu,
0: katorī uže izbāvil nās at grihā na kristie.
1: Kas jau mūs ir atbrīvojis no grēka pie krusta.
0: I ja prasnulsa.
1: Un es pamodos.
0: Znaite, nu, takīh snov u mnie ešu nebola.
1: Šādi sapņi man vēl nav bijuši.
0: Štobu va sne со мной говорят и цитируют места Писания, и сон за один за другим идет.
1: Lai ar mani kāds sapnī runātu un citētu rakstu vietas un pie kam divos dažā, nu, faktiski, sapņos ar turpinājumu.
0: I, Я хочу...

0: Немножко сейчас об этом поговорить.
1: Vēlos par to tagad nedaudz parunāt.
0: Знаете, на самом деле это очень, ну, важный взгляд на Новый Завет.
1: Un tas ir tāds skats uz jauno derību
0: svarīgs. Я умышленно не сказал всю Библию. Возьмем только Новый Завет.
1: Ну, es apzināti runāšu par jauno derību.
0: Мы знаем, что мы живем не в Ветхом Завете, мы в Новом Завете.
1: Mēs zinām, ka mēs dzīvām jaunās derības laikā.
0: И поэтому я хочу обратить внимание на то, что в Новом Завете есть как бы две линии.
1: Vēlos piesaistīt uzmanību, ka jaunajā derībā ir, ir kā divas līnijas.
0: И я как человек с детства верующий, я, ну, изучил эти две линии в какой-то мере.
1: Ну, patīk, cik es esmu no bērnības ticīgs, es šīs divas virzienas es tā daudz maz iepazinis.
0: Но я сейчас объясню, что я имею в виду.
1: Paskaidrošu, ko es ar to domāju.
0: К сожалению, раньше я только одну линию видел.
1: Diemžēl, agrāk es tikai vienu līniju redzēju.
0: И смотрите.
1: Un skatīties.
0: К первой линии отнесем такие места писания.
1: Pie pirmās līnijas pieder tādas rakstvietas.
0: Которые говорят о реальности.
1: Kas runā par realitāti.
0: Как мы грешим.
1: Kā mēs grēkojam.
0: Страдаем.
1: Ciešam.
0: Ссоримся.
1: Strīdamies.
0: Разделяемся.
1: Šķeļamies.
0: Высокие заборы строим вокруг себя.
1: Целим augstas sēdes apkārt sev.
0: Отпадаем от Христа.
1: Открытым но Христос.
0: Кто-то, вот как галаты, в закон пошли.
1: Kāds kā galatiešiem aizgāja bauslībā.
0: А у Коринфян там в церкви, там такой блуд был, что даже в мире такого блуда не было.
1: Bet korintiešiem bija tāda netiklība, ka pat pasaulē tāda nesat.
0: И вот в Новом Завете
1: un jaunajā derībā
0: есть масса текста,
1: ir daudz tekstu,
0: который говорит как бы вот об этой линии,
1: kas runā tieši šādi,
0: который показывает на нашу нерадостную реальность,
1: kas parāda šo bēdīgo stāvokli,
0: такую печальную.
1: Jā, tāds bēdīgs stāvoklis.
0: И апостолы много писали об этой реальности.
1: Un apostoli daudz par to rakstījuši.
0: И Павел пишет коринфянам: «Вы плотские».
1: Un Pavels raksta, jūs miesā esat, ja tā dzīvojat.
0: А галатам пишет: «Вы остались без Христа».
1: Un par galatiešiem viņš saka, ja jūs tā darāt, tad jūs paliekat bez Kristus.
0: И вы знаете, мы когда изучаем Слово Божие,
1: un kad mēs mācāmies Dievu vārdu,
0: и как проповедники, когда мы проповедуем Слово Божие,
1: un kad mēs sludinām Dievu vārdu,
0: мы выбираем тему.
1: Mēs izvēlamies tēmu.
0: Вот о чем говорить.
1: Par ko runāt.
0: На что обратить внимание слушателя.
1: Kam pievērst klausītāju uzmanību.
0: И вот я часто слушал вот эту линию.
1: Un es bieži mēs dzirdēju šo līniju.
0: Я с детства приходил на собрание.
1: Es kopš bērnības esmu gājis uz sapulcēm.
0: Вот, помню, выходит проповедник.
1: Iznāk sludinātājs.
0: И как будто специально.
1: Un it kā tīšām.
0: Все места писания в этой линии.
1: Rakstuvietas pa vienā virzienā.
0: Какие у нас проблемы?
1: Kādas problēmas?
0: Какие мы грешные?
1: Kādi mēs grēcinieki?
0: Как мы опять отпадаем от Бога?
1: Kā atkrītam no Dieva?
0: И как бы все правильно?
1: Un it kā jau viss pareizi.
0: Ведь это же присутствует это все в жизни тоже.
1: Un tas viss ir klātesošs arī mūsu dzīvēs.
0: Но в результате этой проповеди.
1: Bet sprediķa rezultātā.
0: Даже хотя ты и смиряешься, и каешься.
1: Pat ja tu pazemojies un nožēlo grēkus.
0: Но победы нету.
1: Bet nav uzvaras.
0: Ты как бы пришел в церковь.
1: Tu atnāci uz draudzi.
0: Тебе просто еще раз напомнили.
1: Tev vienkārši atgādināja kārtējo reizi.
0: Что ты весь в проблемах.
1: Ka tu esi viss problēmās.
0: И ты нерешенная проблема.
1: Un ka tu esi neatrisināta problēma.
0: Знаете, это страшная вообще-то мысль.
1: Diezgan briesmīga doma.
0: И многие христиане так не скажут, но так они думают.
1: Ну, daudz kristieši varbūt tā neteiks, bet tā domā.
0: Что вот Христос пришел решать проблемы человечества.
1: Ka Kristus atnāca atrisināt cilvēces problēmas.
0: И вот я эта проблема.
1: Un ka es esmu šī problēma.
0: И вот он еще не решил эту проблему.
1: Un ka viņš vēl to nav atrisinājis.
0: Знаете, я хочу сказать, что в какой-то момент моей жизни.
1: Es gribu teikt, ka kādā manā dzīves brīdī.
0: Дух Святой начал обращать мое внимание на вторую линию.
1: Svētais Gars pievērs manu uzmanību otrai līnijai.
0: В Новом Завете.
1: Jaunajā derībā.
0: Эта линия не про меня.
1: Šī līnija nav par mani.
0: То есть, она, конечно, про меня.
1: Viņa ir, protams, par mani.
0: Но про другую реальность.
1: Bet par citu realitāti.
0: Про меня во Христе.
1: Par mani Kristu Jēzu.
0: Но с детства.
1: Bet no bērnības.
0: Эти тексты.
1: šie teksti?
0: Они казались как бы фантастикой.
1: Ну, viņi likās tā kā neiespējami fantastiski.
0: Вот я, например, вот сейчас приведу примеры, и вы поймете, что я имею в виду.
1: Ну, лук, примером.
0: Вот и то, что мне во сне сказал голос.
1: Ко ман сапни балс тейца?
0: Мы умерли для греха.
1: Мес самирши греком.
0: И задают вопрос, как же нам вообще жить в грехе? Мы же умерли для него.
1: Он как тут мес варам дзивует грека, а я мес самирши винем.
0: Когда я был юношей.
1: Когда я был юнец.
0: Я вообще не понимал, что это такое.
1: Es nesapratu, ko tas nozīmē.
0: Что Павел хочет сказать?
1: Ko Pāvils ar to grib teikt?
0: Я понимаю вот эту привычную линию.
1: Es saprotu šo ierasto līniju.
0: Я не умер для греха.
1: Ka es neesmu miris.
0: Я в нем живу.
1: Ka es dzīvoju grēkā.
0: Это мой дом.
1: Ka tā ir mana māja vieta.
0: Да, я верю в Иисуса.
1: Ja es ticu Jēzum.
0: Да, я хожу в церковь.
1: Ja es eju baznīcā.
0: Но тот привычный образ жизни.
1: Bet tā ierastais dzīves veids.
0: Я за этот образ жизни каюсь.
1: Es nožēloju grēks par to.
0: Я не хочу жить этой греховной жизнью.
1: Es negribu dzīvot šo grēcīgo dzīvi.
0: Но при всем этом я живу в этом.
1: Bet es vienalga dzīvoju tajā.
0: И победа как-то не очень приходит.
1: Un uzvara nenāk.
0: А тут Павел показывает вообще другую линию.
1: Bet Pāvils parāda otru virzienu.
0: Она похожа либо на фантастику, либо как на мечту какую-то.
1: Es liekas kā sapnis, kā utopija.
0: И он говорит... Вы вообще должны считать себя мертвыми для греха.
1: Ну, viņš saka, ka jums jāuzskata sevi kā mirušiem grēkam.
0: Я в какой-то период жизни не мог всерьез это принять.
1: Kādā dzīves periodā es to nespēju tā nopietni pieņemt.
0: Вот мне было очень близко Римлянам 7 глава.
1: Man bija tuva Romiešiem 7. Nodaļa.
0: Я не хотел жить в 7 главе.
1: Es negribēju dzīvot 7. Nodaļā.
0: Но я вынужден был в ней жить.
1: Bet es biju spiest tajā dzīvot.
0: А там Павел говорит.
1: Bet tur Pāvils saka.
0: Доброе, которого хочу, не делаю.
1: Labo, ko es gribu, to nedaru.
0: А злое, которого не хочу, делаю.
1: Bet ļauno, ko es negribu, to es daru.
0: То есть, этот портрет христианский.
1: Šī kristieša aina.
0: Он очень многим знаком.
1: Daudziem tā ir pazīstama.
0: Знаете, я молюсь, чтобы Бог открывал наши глаза.
1: Un es lūdzu, lai Dievs atver mūsu acis.
0: На вот эту вторую линию.
1: Uz šo otru virzienu.
0: Потому что она не связана с тем, что я могу.
1: Jo tā nav saistīta ar to, ko es varu.
0: Она связана с тем, что Христос может.
1: Bet tā ir saistīta ar to, ko Kristus var.
0: Он может сделать так,
1: Viņš var darīt tā,
0: что я мертвый для греха.
1: Ka es esmu miris grēkam.
0: Он может сделать так,
1: Viņš var darīt tā,
0: что у меня есть Христов.
1: Ka man ir Kristus prāts.
0: А ведь так и написано.
1: Nu, tā ir rakstīts.
0: Это еще одно из тех мест Писания, которое похоже на фантастику.
1: Un tā ir vēl viena no tām rakstvietām, kas līdzinās utopijai.
0: Потому что так написано, мы имеем Христов.
1: Jo tā ir rakstīts, ka mums ir Kristus prāts.
0: Знаете, я хочу сказать вам, что Бог нас зовет в эту вторую линию.
1: Es gribu teikt, ka Dievs mūs aicina šajā otrajā virzienā.
0: Я хочу кому-то вот сегодня предложить.
1: Kādam es piedāvāju šodien?
0: Начни выписывать из Нового Завета.
1: Sāc izrakstīt no jaunās derības.
0: Вот такие места Писания.
1: Šādas rakstvietas.
0: И ты сразу поймешь, что это уже не про тебя привычного.
1: Un tu sapratīsi, ka tas nav par tevis ierasto.
0: Это про тебя во Христе.
1: Par tevi Kristu.
0: Это то, как Бог поместил тебя в Иисуса Христа.
1: Kā Dievs tevi ir ielicis Jēzu Kristu.
0: И как он это видит?
1: Un kā viņš to redz?
0: Что теперь Павел говорит, не я живу, живет во мне Христос.
1: Pāvils saka, ne es dzīvoju vairs, bet manī Kristus.
0: Я помню, когда я читал это место Писания.
1: Es atceros, kad es šo rakstvietu lasīju.
0: Я думал, ну вот, наверное, лет 100, когда мне будет.
1: Un es domāju, nu, kad man būs kādas 100 gadi.
0: Ну, может быть, тогда я тоже так скажу.
1: Nu, varbūt tad es arī tā varēšu teikt.
0: Что не я уже живу, аж Христос уже во мне живет.
1: Ну, kad tad ne mani, kad tad ne es vairs, bet mani Kristus.
0: Ну, знаете, сегодня я по-другому думаю.
1: Bet, zini, šodien es savu tak domāju.
0: Потому что сегодня я больше и больше вижу.
1: Jo šodien es vairāk un vairāk redzu.
0: Что новый завет,
1: ka jaunā derība,
0: это завет веры.
1: Ir ticības derība.
0: В новом завете без веры ничего нельзя вообще.
1: В новой дереве без ticības neko nevar iesākt.
0: Написано в послании к евреям, что вообще невозможно угодить Богу без веры.
1: Rakstīts, ka bez ticības Dievam nevar patikt.
0: Соответственно, ну, мы верим в Бога. Это сейчас не об этом, не о общей вере в Бога.
1: Ну, мы ticam uz Dievu, bet ne par šo ticību runa.
0: Речь о механизме веры.
1: Par ticības tādu darbību.
0: Вот мама говорит дочери.
1: Māte saka meitai.
0: В субботу пойдем в магазин, купим тебе новое платье.
1: Sestdien iesim uz veikalu, nopirksim tev jaunu kleitu.
0: Дочери нужна вера до субботы.
1: Un meitai vajag ticību līdz sestdienai.
0: И когда они в субботу купили ей новое платье,
1: un kad viņi sestdien nopirk viņai šo jauno kleitu,
0: необходимость в вере пропала.
1: Un vajadzība uz ticību zuda.
0: Потому что это природа веры.
1: Jo tā ir ticības tāda būtība.
0: Она должна верить во что-то невидимое.
1: Viņai jātic kaut kam neredzamam.
0: Как только это стало видимым,
1: un kad tas piepildījās,
0: все, вера не нужна.
1: Tad vairāk ticība nav vajadzīga.
0: Почему и написано, что пока мы на земле живем, вера нужна.
1: Un tāpēc arī rakstīts, kamēr mēs uz zemes dzīvojam, mums vajadzīga ticība.
0: Придем на небо, вера просто потеряет необходимость.
1: Un debesīs ticība nebūs vajadzīga.
0: Поэтому то, что для нас сделал Христос на кресте,
1: tāpēc to, ko darīja Kristus pie krusta,
0: он сделал все и до конца.
1: Viņš izdarīja visu līdz galam.
0: Послание к евреям написано, что он сделал нас совершенными.
1: Un vēstulē Ebrejiem teica, ka viņš mūs darīs pilnīgus.
0: Это еще один из таких текстов, который стоит на второй линии.
1: Un tas vēl no šiem tekstiem, kas runā patieni otro virzienu.
0: Это точно не про нас.
1: Nu, tas ir kā nav pa mums.
0: Потому что сколько бы мы ни пытались сделать себя совершенными,
1: lai cik mēs esam mēģinājuši sevi pilnveidot un būt pilnīgi,
0: мы всегда не дотягиваем.
1: Mums vienmēr pietrūkst.
0: И нет такого человека на земле.
1: Un nav tāda cilvēka virs zemes.
0: Будь он трижды святой.
1: Lai viņš ir trīs kāršas svēts.
0: Ну, никто еще за 2000 лет христианства не дотянул до совершенства.
1: Un neviens vēl nav sasniedzis pilnību.
0: Апостол Павел что написал о себе?
1: Он Павел скоро как-то по себе.
0: Говорит, смотрю на себя, вроде ничего плохого не нахожу.
1: И така себе раугоties, неко слегту не отроду.
0: Но добавляет.
1: Бет пьеметина.
0: Говорит, но Господь.
1: Бет кунгс.
0: Он то судья.
1: Винч я витеснес.
0: А он может увидеть.
1: А винч варе раудзит.
0: Поэтому Павел по-человечески, может быть, уже и ну, достиг какого-то состояния более-менее такого хорошего.
1: Он цилосик спежет, может, Павел сколько ир соснедит, сколько пилнибу.
0: Оставался готовым для обличения.
1: Bet palika, bija gatavs, lai tas kungs, ka viņu varētu atmaskot.
0: И знаете, вот эти все тексты в Новом Завете,
1: un šīs rakstuvietas jaunā derībā,
0: которые показывают на какое-то совершенство,
1: kas norāda uz kaut kādu pilnību,
0: это всегда говорит о работе Христа для нас.
1: Un tas runā par Kristus darbu dēļ mums.
0: А как это взять?
1: А как его понять?
0: Если я буду жить только на первой линии,
1: я сделаю что с первой линии,
0: и буду видеть только эти тексты,
1: ну, видишь, что с текстов?
0: Все мы много согрешаем.
1: Как мы все грехуем.
0: Кто говорит, что он без греха, он лжец.
1: Кас сака ман много греха, он чем мелис.
0: Если только это вижу.
1: Я если только то разу.
0: И если не вижу себя верой.
1: Я если не разу себе тицеба.
0: А кто я верой во Христе?
1: Кас сасму ticībā Kristu.
0: А как Бог меня видит во Христе?
1: Un kā Dievs mani redz Kristu?
0: А Бог видит вот так.
1: Un Dievs redz tā.
0: Я умер для греха.
1: Es esmu miris grēkam.
0: Я вообще не могу жить в грехе.
1: Es nevaru dzīvot grēkā.
0: Потому что я полностью Христов.
1: Jo es esmu Kristus.
0: И я уже не живу.
1: Un es nedzīvoju.
0: Живет во мне Христос.
1: Bet mani Kristus dzīvo.
0: И знаете, я сегодня говорю эти слова про себя.
1: Šodien es saku šos vārdus par sevi.
0: И когда я понимаю, что я это говорю верой,
1: un, kad es saprotu, ka es to saku ticībā,
0: то я знаю, что я не лжец.
1: Tad es zinu, ka es neesmu melis.
0: Потому что для этого нужно, как мы говорим, откровение.
1: Jo, ir jābūt atklāsmei.
0: Если нет откровения,
1: ja nav atklāsmes,
0: тогда, как в народе говорят, язык не повернется сказать это о себе.
1: Tad mēle necelsies to pateikt par sevi.
0: И я раньше так и не мог сказать.
1: Un es agrāk tā ja nevarēju pateikt.
0: Вот это вся вторая линия, где я и Христос одно.
1: otrais virziens, kur es un Kristus esam viens.
0: Я никогда не мог это как бы на себя надеть как одежду.
1: Un es to nekad nevarēju sev uzvilkt mugurā kā apģērbu.
0: А что Павел сказал?
1: Bet ko Pāvils
0: saka? Оденьтесь в нового человека.
1: Apģērbiet jauno cilvēku.
0: То есть он как раз применил, что давайте, одевайте на себя эту одежду праведности.
1: Viņš skubināja, apģērbiet šo taisnības drēbes, terpieties.
0: И сегодня, знаете, это Господь расширяет это откровение в наших сердцах.
1: Šodien Dievs paplašina šīs atklāsmes.
0: Чтобы мы, конечно, мы не игнорируем первую линию.
1: Un, protams, mēs neatmetam pirmo līniju.
0: Это та реальность, с которой мы сражаемся.
1: Tā ir tā realitāte, ar ko mēs cīnāmies.
0: Но та вторая линия.
1: Bet otrā līnija.
0: Вот что нам надо.
1: Lūk, ko mums vajag.
0: Вот она цель нашей жизни.
1: Lūk, kur ir dzīves mērķis.
0: Достичь такого единения со Христом через веру.
1: Sasniegt tādu vienotību ar Kristu caur ticību.
0: Чтобы, во-первых, просто поверить в библейский текст.
1: Pirmkārt, lai noticētu Bībeles tekstam.
0: Если написано.
1: Ja ir rakstīts.
0: Римлянам 6 глава.
1: Romiešiem 6. Nodaļā.
0: Что я умер для греха.
1: Ka es esmu miris grēkam.
0: Моя задача поверить.
1: Mans uzdevums ir ticēt.
0: А вера – это уверенность в невидимом.
1: Bet ticība ir pārliecība par neredzamo.
0: И пока я буду жить на этой земле,
1: un kam es dzīvošu uz šīs zemes,
0: я должен оставаться верующим.
1: Man jāpaliek ticībā.
0: Потому что до конца все совершенство не вижу.
1: Jo līdz galam es visu šo ainu neredzu.
0: Поэтому мы, как написано, должны остаться верными до конца.
1: Mums jāpaliek uzticīgiem līdz galam.
0: Чтобы фокусироваться не на собственной слабости.
1: Lai nefokusētos uz savām vājībām.
0: Потому что так легко в себе разочароваться.
1: Jo sevi var viegli vilties.
0: Или в других верующих людях.
1: Jeb citos.
0: Но если я вижу, что я живу Христом.
1: Bet ja es redzu, ka es dzīvoju Kristu.
0: И церковь живет Христом.
1: Un ka draudze dzīvo Kristu.
0: И это Христос, источник нашего мудрости, праведности всей нашей жизни.
1: Ka Kristus ir mūsu tas uzmanības centrā, mūsu taisnība, mūsu svētums.
0: И я все это беру верой.
1: Un tas, to es saņemu ticībā.
0: Я об этом говорю верой.
1: Un es par to runāju ticībā.
0: Я все это как бы надеваю на себя верой.
1: Un es to it kā uzvelku savu mugurā ticībā.
0: И как я вот во сне слышал?
1: Ga es sapnī dzirdēju.
0: Что если ты будешь на это фокусировать внимание?
1: Ja tu pievērsīs tam uzmanību.
0: Конечно, то Святой Дух, он поможет тебе входить в это.
1: Svētais Gars tev palīdzēs tajā ieiet.
0: Потому что теперь ты видишь правильно.
1: Jo tu sāc redzēt pareizi.
0: Теперь перед тобой не ты и твои силы, а Христос и его силы.
1: Jo tagad neesi tu un tavi spēki, bet Kristus un viņa spēks.
0: Давайте помолимся об этом.
1: Lūksim par to.
0: Устремим нашу веру на вот эту вторую линию.
1: Versīsim savu ticību šo virzienu.
0: И советую вам, выписывайте из Нового Завета вот эти места Писания.
1: Un izrakstiet no jaunās derības šīs rakstu vietas.
0: Где Христос наша победа.
1: Kur Kristus ir mūsu uzvara.
0: Во всех сферах жизни.
1: Visās mūsu dzīves sfērās.
0: Отец Небесный.
1: Debes Tēvs.
0: Мы благодарим за Слово Твое.
1: Mēs pateicamies par Tavu vārdu.
0: Господь, благодарим за то, что Ты пришел в этот мир.
1: Paldies Tev, Kungs, ka Tu esi ienācis šajā pasaulē.
0: Ты вошел в нашу реальность.
1: Tu esi ienācis mūsu realitātē.
0: Чтобы изменить эту реальность.
1: Lai mainītu to.
0: Ты принес свое царство.
1: Tu esi ienes savu valstību.
0: Ты заплатил за нас своей кровью.
1: Tu esi samaksājis par mums ar savām asinīm.
0: Ты взял всех нас в себя.
1: Tu esi paņēmis mūs visus sevī.
0: Господь, мы все были с тобой на кресте.
1: Kungs, mēs visi ar tevi bijām pie krusta.
0: Мы все в тебе были распяты.
1: Tevī mēs esam krustā līdzsisti.
0: И мы с тобой умерли.
1: Un ar tevi mēs esam miruši.
0: Господь, мы с тобой воскресли.
1: Un ar tevi augšām cēlušies.
0: И сейчас мы там, где ты.
1: Un mēs esam tur, kur tu esi.
0: И все через веру.
1: Un tas viss notiek ticībā.
0: И мы молимся сегодня.
1: Un mēs lūdzam, Kungs.
0: Дух Святой, фокусируй наше внимание.
1: Svētais Gars, fokusēj mūsu uzmanību.
0: Чтобы мы видели не только себя и свои собственные силы.
1: Ka mēs redzam ne tikai sevi un savus spēkus.
0: Чтобы мы видели тебя.
1: Lai mēs redzētu tevi.
0: Чтобы мы верили в тебя.
1: Lai mēs ticētu tev.
0: Это ты наша мудрость.
1: Tas ir tu mūsu esi gudrība.
0: Это ты наша праведность.
1: Tu mūsu gudrība, taisnība.
0: Это ты наше благословение.
1: Tu mūsu svētums, svētības.
0: Ты наша помощь.
1: Tu mūsu palīdzība.
0: Мы на тебя уповаем.
1: Uz tevi mēs paļaujamies.
0: И мы верим.
1: Mēs ticam,
0: что то, что ты сказал,
1: ko tu esi teicis,
0: то, что говорит обетование,
1: ko saka apsolījumi,
0: это реальность.
1: Tā ir realitāte.
0: Наша новая реальность.
1: Tā ir mūsu jaunā realitāte.
0: Мы принимаем это верой.
1: Mēs to pieņemam ticībā.
0: Мы называем это нашей новой реальностью.
1: Mēs to saucam par jauno realitāti.
0: В Иисусе Христе.
1: Jēzu Kristu.
0: Слава тебе, Господь.
1: Слава тебе, Kungs.
0: И Господь, мы молимся о радиослушателях.
1: Mēs lūdzam par klausītājiem.
0: Мы молимся, Господь, за спасение Жанны,
1: лудзам пар Жаннас,
0: Светланы,
1: Светланас,
0: Байбы и Кларка.
1: Байбас Кларка пестижен.
0: Во имя Иисуса Христа мы ходатайствуем, Господь, о спасении этих людей.
1: Христос вода, мы лудзам глабшану шим человеком.
0: Мы провозглашаем, что дьявол отошел от этих людей.
1: Мы послунам к вам цар. Откапьес
0: мы говорим человеку. Во имя Иисуса Христа.
1: Есть Христос вода.
0: Да придет спасение от Господа.
1: Алена глабшану такунга.
0: Мы молимся, Господь, за спасение Мариса, Кристины и Марты.
1: Лудзам пар Мара, Кристинас и Мартас пестишен.
0: Во имя Иисуса объявляем, что ты, Господь, их спасаешь.
1: Есть Христос вода, мы послунам, что они глаб.
0: И их сердца открываются для Евангелия.
1: Говорю, сердце отверз Евангелие.
0: Господь, благодарим тебя.
1: Мы спотеемся так, Кунгс.
0: Ты наша новая реальность.
1: То есть мы явная реальность.
0: Ты спаситель.
1: То есть главное.
0: И мы в это верим.
1: Мы там тицам.
0: И мы это принимаем верою.
1: Мы его принимаем тицибо.
0: И мы славим тебя за это.
1: Мы славим тебя, Кунгс.
0: Мы входим в это верою.
1: Мы ием тая шея тицибо.
0: И мы живем вот так верою.
1: Мы живем так тицибо.
0: Аминь.
1: Аминь. Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нами с нами служил Марк Яковлев Шевакара. Радио «Отвертас Дебес» мумсу нар мумс калпой Маркс Яковлевс.